8 утра в Ванкувере. Вы на канале Радио Вера ТВ. Это утренний кофе. В студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре 11 мая, понедельник. Сразу же напомню, номер нашего телефона 778-716-7067, 778-716-7067. Обычно мы его используем для ваших звонков и вопросов нашим утренним собеседникам. Не знаю, кстати говоря, насколько мы сегодня будем использовать эту возможность. Посмотрим и подумаем. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал гарантированно в нашем эфире, пожалуйста, донатьте, как обычно. Если ваш вопрос действительно будет интересным и того стоящим, а также ваш комментарий, мы постараемся его в прямом эфире озвучить, друзья. Ну, что касается нашего сегодняшнего утреннего собеседника, то им станет журналист, публицист и учитель, ученый.

0: их историк, в общем, очень много разного рода титулов у Алексея Венедиктова. Но Алексей Алексеевич скромно предпочитает именовать себя пенсионером, в чем мы, собственно говоря, не согласны категорически. А впрочем, Алексей Алексеевич уже с нами, также моя коллега Александра Герсон, с огромным удовольствием вас приветствую. Саш, привет, доброе утро. Алексей Алексеевич, добрый вам вечер и огромнейшее спасибо, что нашли время для нас. Очень рада вас видеть.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Алексей Алексеевич, спасибо большое. Я вот, когда слушала ваш стрим недавний с Сергеем Бутманом, вы там сказали, то ли праздновать, то ли отмечать. Вот я поэтому не знаю, Алексей Алексеевич, поздравлять вас с Днем Победы вы празднуете или отмечаете, и будет ли это вообще уместно с моей стороны сказать вас вам с праздником, вот не знаю.
1: Да, это праздник победы над фашистской Германией. Ну, для некоторых, может быть, это траур или личная трагедия. Так, наверное, тоже такие люди есть, думаю, их меньшинство. Но в нашей семье это всегда отмечалось, праздновалось. Вообще, вот эти лингвистические изыски, я понимаю, что они очень важны для некоторых. Для нас они не важны, но что такое праздник? Вот мы с семьей собрались вечером за столом, картошка, селедка, водка. Вот. И это память о победе. Не о поражении, а о победе. Угу. Да, праздник.
2: Ну вот я сейчас, вы когда стали говорить о своей семье, в моей семье было то же самое. У меня и дед, и папа, все были там, на войне. И моя мама с бабушкой были в эвакуации на Урале. И я всегда, этот день для нас был особенный. Сегодня все перевернуто по-другому, можно, нельзя. Вот как вы относитесь к этому, можно, нельзя? И не раздражает ли вас подобное происходящее касательно Дня Победы?
1: А кто мне может указать, что мне можно делать 9 мая, что нельзя? Ни премьер-министр Канады, ни президент Российской Федерации, ни лидеры оппозиции в изгнании. Кто мне может приказать? Ну, это даже как-то не обсуждается, да? Ну, давайте оставим людям свободу самим отмечать то, что они отмечают, и самим праздновать то, что они празднуют, и самим скорбеть о том, о чем они скорбят. Почему нужно обязательно вот навязывать вот это вот все? Повторяю, я парад не смотрел, мы давно не смотрим парады, хотя надо признать, когда Алексей был маленький, там 20 лет назад, мы ходили, у меня были приглашения на Красную площадь, на трибуны, главный редактор «Эхо Москвы», я брал на два лица, просил, и он ходил маленьким, смотрел, ему все это безумно нравилось, вся обстановка, атмосфера и так далее. Но сейчас мы даже не смотрим парады, потому что для нас этот день вот домашний ужин, если угодно. И такие иногда такие ностальгические воспоминания про дедов, которых уже нет, и, ну, там, или там тесть, теща, они помнят, там, будучи маленькими, как они там, вот этот 41-й, 42-й, 43-й годы. Ну, так поучительно для сына, во всяком случае, как мне кажется. Вот, поэтому это личный день, ну, называйте его личный праздник, со слезами на глазах, у кого-то без слез на глазах. Я, честно говоря, вот в эти лингвистические клубы не ходок.
2: Я, знаете, Алексей Алексеевич, когда мы уехали с маленькой дочкой из Советского Союза, я все время пыталась ей объяснить, что такое 9 мая, потому что увезли мы ее трехлетней, и поскольку это был большой праздник в моей семье, мне очень хотелось, чтобы она тоже это прочувствовала. А как? Я очень долго рассказывала и такую историю, и такую вижу, не работает. И однажды я говорю, слушай, вот у тебя день рождения такого числа, у меня такого, а у нас есть общий. Она говорит, нет общего. Я говорю, есть 9 мая, если бы дедушка твой не был жив, меня бы не было, значит, тебя бы не было. И очень долго моя дочь всегда считала, что у нас есть общий день рождения, и это именно 9 мая. Поэтому, когда вы сейчас сказали, дайте им свободу, Алексей Алексеевич, я не провоцирую вас, вы свободный человек сегодня?
1: Да. Да, я делаю то, что хочу, когда хочу, с кем хочу, да, и никто ничего мне не может навязать.
0: Алексей Алексеевич, а как вы считаете, вот насколько было бы правильным, ну, 81 год прошел со дня действительно Великой Победы, никто не спорит, и, собственно говоря, вот я с Сашей здесь соглашусь, действительно, последние вот буквально там 3-4 года, как-то вот этот день, я не знаю, ну, не то что

0: ты начинаешь как-то задумываться или еще что-то. Но как-то вот, вот буквально вот вчера, наблюдая картинку в Фейсбуке, у нас здесь, в Ванкувере, в центре города, противостояние небольшое, там, я не назову это толпы, да, там несколько человек подрались, с одной стороны украинцы, с другой стороны, я так понимаю, россияне, да. А, то есть почему? Потому что вот россияне вышли с красными флагами, с этими самыми, а вот украинцы со своими, ну, естественно, вот столкновение, наверное, было не избежать. Правда, быстро там пресекли, полицейские находились буквально в двух шагах, драку разняли. Но вот опять же, да, то есть, может быть, действительно, вот 81 год прошел, многие задаются вопросом, а почему не отмечаем войну 812 года победу? Ведь вот завоюй тогда, условно говоря, Россию, французы. Тоже была история, могла как-то по-другому перевернуться. Почему бы не ввести, вот как вот, например, опять же, в Канаде, да, там отмечают 11 ноября День павших, когда поклоняются действительно всем погибшим во всех войнах, да. А, ну, там, правда, начинали с Первой мировой, но, тем не менее, это приурочили ко всем. Вот все-таки, насколько действительно вот этот день, 9 мая, он выбивается из всех остальных, что вот на протяжении такого количества времени, когда уже ветеранов-то практически не осталось, там да, по пальцам, может, действительно уже пересчитать, вот стоит ли, как вы считаете?
1: Ну, вы это задаете вопрос государству, потому что официально праздники, они вводятся государственным решением, там, Государственной Думы, парламента, да, и так далее. Если вы про это, то это точно...
0: Не-не-не, вот мне интересно ваше мнение, Алексей Алексеевич.
1: Ну, я точно, мне кажется, такое не вести. У нас 22 июня день памяти, да, день, первый день нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Есть такой день памяти, просто он государством не сильно поддерживается, потому что у нас... правительство, оно любит ассоциировать себя с победой, а не с поражением. Это так. Мы знаем, что вот Владимир Путин лично, его окружение, вот он появляется там, где победа, и не появляется там, где катастрофа. Там, грубо говоря, мы вспомним за 25 лет, что он вот несколько раз только из каких-то катастроф приезжал на место, когда еще там не все были спасены, скажем так, да, но когда все спасены, он приезжает. Это его способ public relations, да, вот он должен ассоциироваться с победой, вот, или с Бэтменом, человек, который эту победу приносит. Прилетел, победил и улетел. Это если говорить о государственной истории. А так, ну, вы знаете, у меня в классе была девочка, которая была потомком Давыдовых, которая вполне себе отмечала Бородинскую битву. Я имею в виду, где я был классный руководитель. Не классный руководитель, а учитель истории. Вот у них дома тоже отмечалось день Бородинской битвы, где ее там двоюродный пращур, уж не помню, кем он приходился, да, там получил Георгия первой степени. Вот у них в семье это отмечалось. Еще раз, оставьте людям отмечать то, что они считают правильным, и превращать вот эти праздники в домашние истории. Мне кажется, вот это правильно. Что это не государственный, в смысле бронзы, в смысле трубачей, да, а в смысле знамён «взвейся-развейся», а в смысле того, что дома понимают, что... Вот как день рождения, правильно же? Вы же правильно сказали, как день рождения? Вот 9 мая, вот 1 января для кого-то. Кто-то 7 ноября отмечает день Октябрьской революции. Да, вот. Иногда попадаешь в это и не знаешь, что в этом делать. Знаете, была история, ну, это какой у нас год был, сейчас скажу, 70-летие, да? Нет, это не было не 70-летие октября. Что-то такое, что ж такое-то было-то? А столетие, ровно столетие Октябрьской революции, 2017 год. Сижу я, значит, на Эхе, главный редактор там, да, звонит мне, как сейчас помню, посол Австралии в Москве. И говорит, что ты делаешь? Я говорю, ну вот я это сейчас тут сижу. Он говорит, а приходи ко мне, у меня тут маленький прием будет. Тут, значит, приехал новый американский посол, я тебя познакомлю. У нас какие-то гонки в Австралии, какие-то скачки лошадиные, да? У нас на экранах будут скачки, приходи, ну, об рюмку выпить водки, обдать кому-нибудь по морде. Ну, такая история. Просто делать нечего. 7 ноября, не помню, суббота была, что ли, или пятница. Я говорю, ну, отлично, во сколько? Он говорит, к 7. Ну, к 7, хорошо. Там и прием в австралийском посольстве. Я сижу 7 ноября, когда они празднуют. А вдруг звонок от Горбачева Михаила Сергеевича. А он в больнице, я знаю, что он уже в больнице, прикрепленный звонит, говорит, с тобой будет говорить президент. Я говорю, давайте президента. Он говорит, Лешка,

0: Определенный это ФСОшник, который там до конца жизни с бывшими президентами. Он говорит, он велел стричься, бриться, мыться и ехать в австрийское посольство. Я говорю, во-первых, говорю, я не австрийское, а австралийское. Вы не туда приедете просто. А во-вторых, в общем, он говорит, ну, в общем, вот все, во сколько, да, адрес давай. Я ему адрес диктую, звоню послу и говорю, Петр, слушай, тут у нас такое дело, значит, едет Горбачев к тебе. Он говорит, врешь. Я говорю, я не вру, ну, вот он позвонил. Приехал Горбачев вечером. Значит, все охренели, потому что он по посольству, не очень, все знали, он болел. Он приехал там, еле шел, его там окружили, его там, ну, там полно там. Белорусский посол был, британский посол был, Лори, еще, вот, и так мы отпраздновали, да, и лошади скачут по экранам, были установлены экраны, значит, вот так и отпраздновал 7 ноября 2017 года, столетие с Октябрьской революции. Так по-разному праздники складываются, но я же мог не ходить, я же мог не говорить, ну, в компании. Это вот история про праздники, понимаете, да, вот получилось так, вот он мне запомнился. А 16-й год и 18-й год не праздновал никак.
1: Я вот думаю, слушаю вас, Алексей Алексеевич Венедиктов, и думаю, есть ли у меня какой-нибудь знакомый вообще, какой-нибудь в природе вообще, который может сказать, позвонил мне австралийский посол, а потом их внутри.
0: Знаете, я вам скажу, Саша, нет, но есть люди, с которыми ты просто дружишь. Да, вот просто. Ну, так складывается. Уже там не по делу совсем. Вот, например, бывший британский посол такой, Лори Бристоу был, сэр Лори Бристоу, он потом, после Москвы, ну, мы так общались, в бильярд играли, значит, он уехал послом Афганистана, вот в момент эвакуации уже. И вот я вижу фотографию, знакомый человек в бронежилете, а Лори абсолютно гражданский. Да, такой тоненький, худенький, в очках, ваши зрители могут погуглить, который прямо в аэропорту раздавал английские визы тем афганцам, которые сотрудничали. Уже наступают талибы, да, и надо эвакуировать. И вот он, в отличие от других стран, от американцев в частности, прямо в аэропорту ставил штампы, временный въезд в Великобританию. Он стоит и ставит штампы афганцам. Уже самолеты взлетают, последний взлет, последний день. И я, когда поехал в Лондон, вот сейчас, когда, может быть, поеду тоже, я обязательно ему звоню, он преподает, по-моему, в Кембридже где-то, да, там, ушел до пенсии, два пенсионера. Я говорю, Лори, надо бухнуть, да, ну, просто дружим, потому что, ну, а чего теперь-то с ним нам, чего с ним теперь? Вот, есть люди, с которыми потом они уже ходят на пенсию долго, и ты с ними продолжаешь общаться, я вот так вот с Петром Тэшем, австралийским послом, до сих пор общаюсь. Хотя он уехал отсюда, наверное, лет уже 7 тому назад. Да? Просто есть о чем поговорить. Они рассказывают мне о политике, да, их государств. Я слушаю внимательно, что же все придумывать. Надо же с людьми общаться. И действующие послы то же самое. Иногда общаешься просто так, а иногда тебя начинают связывать дружеские отношения. Там. Это нормально. А иногда не дружеские.
1: Алексей Алексеевич, идиотский вопрос могу задать?
2: Саша, я прошу прощения, у нас просто есть звонки. Ну, я просто для того, чтобы сразу понимать, нам мы, Алексей Алексеевич, мы могли бы их брать или нет? Вот
0: сейчас, естественно, вы ведущий, я гость, я вам диктовал.
1: Да, но...
2: У нас звонок с Украины. Ну, давайте попробуем. Доброе утро, Уфи, здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Вот меня зовут Василий Петров, я из Украины.
2: Пожалуйста.
3: И вот хочу задать вопрос Алексею Алексеевичу. Вот вы родились в России, в Москве. Я родился на территории Украины. Вы русский человек, вы знаете русский менталитет, вы знакомы со всей верхушкой российской. И вот я хочу задать вопрос. Вот русский человек, он априори не может никак на Украину смотреть, как на отдельное государство независимо. Только как на губернию или на 15-ю какую-то республику. То есть он может это воспринимать иначе Украину. Спасибо большое.
0: Спасибо. Да, спасибо, Василий. Ну вот вы меня назвали русским человеком. Я на Украину с 91-го года смотрю как на отдельное государство. Значит, русские люди, так же, как, наверное, и люди из любой страны, мы сейчас говорим о гражданах государства, вне зависимости от нации, конечно, они все разные, по-разному смотрят. Да,

0: не секрет, что значительная часть российских граждан сейчас до сих пор смотрит на Украину как оторвавшуюся часть Российской империи или Советского Союза, или общего государства, короче. Это не секрет, это правда. Но это далеко не все. Далеко не все. И на самом деле, когда разваливаются империи, хотя вам сейчас говорить мне трудно, но вы должны понимать, что очень многие люди, те, которые жили в этих империях, они к отколовшимся, вот, расколовшимся останкам империи относятся как к частям единого государства. Знаете, Черчилль говорил, Индия, говорил им, какая Индия? Индия – это территория, а не государство. Это я вам цитату даю. Черчилля. Он не мог примириться с тем, что Индия – это не Соединенное Королевство, что это не Великобритания. И очень многие российские люди тоже так считают, это правда, но далеко не все. Честно говоря, я так думаю, что и Путин так не считает. Он считает, что Украина – государство, составленное из разных кусков, достаточно искусственно. Он это говорил. Последнее время открыто, а до этого говорил во всяких закрытых своих, это он в это верит. Вот. Я ему возражал, а он не возражался, я бы сказал так, серьезно. И вот он говорил, вот смотрите, вот что Сталин дал Украине, 25% территории, имеется в виду Молотов-Риббентроп, да, и чуть позже, там, после войны, маленький кусочек с венгерским населением, Ужгород, с Австро-Венгерской империи, да, ну, из Венгрии. Вот, он так считает, вот это, да, часть дала, значит, Российской империи или там Советской империи, треть. Вот, поэтому все не считают одинаково, Василий. Я считаю, что Украина – это совершенно отдельное государство с 91 года, как Украина, как и Беларусь, как и Грузия, как и Узбекистан. Да возьмите, что хотите, на самом деле. Вот, поэтому я бы не стал так обобщать. Но да, есть проблема в том, что многие считают... Но война не из-за этого. Понимаете? Если вот подтекст вашего вопроса, который вы из вежливости... не задали мне, я вам скажу, война не из-за этого, не из-за того, что Украина должна существовать или не существовать. Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что Владимиру Владимировичу на Украину, собственно говоря, плевать. Вот на, как на государство. Он там воюет с Западом. И у меня там есть доказательства. Значит, есть такой человек по фамилии Золотов. Он начальник Российской гвардии, Росгвардии. А до этого очень много лет он был начальником охраны Путина, личным начальником. Он все время был с Путиным и слышал, что он говорил, напитался от Путина, он вот такой. Сейчас он генерал, а тогда он был капитан. И вот 21 февраля 22 года, Василий, Золотов, выступая на Совете Безопасности, вот на том самом, за три дня до начала, что он сказал? Он сказал, что здесь проходит российско-американская граница по Украине. Нет Украины, есть война с Западом. Вот это такое упрощенное высказывание Золотова, оно есть в открытом доступе, можете найти его. Вот. Я думаю, что он этим напитался-то от чего? От своего босса, от Владимира Владимировича, от президента нашего. Поэтому все люди понимают по-разному. И, к сожалению, величайшему, к сожалению, да, моя страна воюет с вашей. И это отвратительно и ужасно. Это надо заканчивать очень быстро. Угу. Как можно быстрее.
1: Спасибо, спасибо, Алексей Алексеевич. Это надо заканчивать. Вот вы прям буквально формулируете слова и заявления Владимира Путина. Ну, очень интересно.
0: Это он у меня подсмотрел, да.
1: Очень как раз интересно послушать именно ваше мнение, потому что вот я несколько спикеров, не буду называть кого, послушал их мнение, да, вот так как они считали это самое заявление. Вот что вы скажете, да, я имею в виду, конечно же, заявление, ну, вернее, выступление Владимира Путина перед журналистами, вот вечером 9 мая, уже после дня празднования Дня Победы, вот насколько оно действительно важно, насколько действительно от него можно как-то отталкиваться, на ваш взгляд?
0: Нет, оно важно, можно сказать, что оно не важно, и все будут аплодировать, можно сказать, что оно важно, и тоже все будут аплодировать. Тут не проиграешь. В общем, кто что хочет, там увидит. Но надо понимать, что у Путина есть две аудитории, которым он

0: пытается потрафить. Я не сказал бы слово «угодить», но можно сказать и «угодить», но которому он желает понравиться. Угу. Первая аудитория – это его собственный электорат. Это процентов 40 вот, всего электората, миллионов 40. Вот. Настроение, все опросы показывают, что настроение, они антивоенные на самом деле. Они не победные, ну уже хватит. Ну вот даже те люди, которые поддерживают, ну давайте остановимся. Ну действительно, это начинает бить по экономике, это люди чувствуют по семейному бюджету, значит, приходят там раненые соседи, приносят похоронки на раненых соседей или на членов твоей семьи, да, там цены растут, ну ладно, победили уже. Ну, победили уже, ну, хватит уже. У нас же уже победные фанфары всюду, да? И тут взяли, тут. Это первая часть. И мы видим, что 62% значит, всего населения уже за прекращение огня, я не буду говорить мир, за прекращение огня, а там переговоры. Вот, значит, если, ставят вопрос, если Владимир Путин подпишет, вы поддержите, да, 85%. Почти крымский консенсус. Да? Это первая аудитория. И он на эти надежды, он на них и работает. Вторая аудитория, которую он хочет потрафить, это президент Трамп. Которому по своим причинам нужно, чтобы Россия и Украина прекратили военные действия. Это вторая часть аудитории или вторая аудитория. Поэтому вот он сделал так, чтобы понравиться одной и второй своей аудитории.
1: Угу. А тогда у меня вопрос, Алексей Алексеевич. Первой аудитории понравился он или нет, я не знаю, но, опять же, ваше видео слышала, когда вы говорили с Сергеем Бутманом о том, что люди, которые раньше были за, поддерживали очень войну, сегодня уже как бы не очень, или наоборот стали больше оппозиционерами. А вторая аудитория – это Дональд Трамп. Сумел ли он понравиться второй аудитории? Первая, наверное, да.
0: Ну, Саша, вы немножко перепутали, специально или не специально. Мы с Бунтманом говорили об элите. А я говорил о людях, об обывателях, о нас.
1: Нет, конечно, не специально. Это то, как я услышала. Да,
0: ну, я, может, вы меня так это выманиваете из берлоги.
1: Нет.
0: Я аккуратен. Вот. Да, конечно, Трамп хотел это услышать, он это услышал. Путин пошел на предложение Трампа сделать вот это вот прекращение огня трехдневное 9, 10, 11. Хотя сначала Путин объявил 8, 9, да, а Трамп пришел с другим предложением. Это инициатива была американская. 9, 10, 11. И Путин на это согласился. Более того, вы знаете, что Путин согласился на неподготовленный обмен 1000 на 1000 военнопленных. Вообще их готовят очень долго. Эти обмены сверяют списки, проверяют, чтобы туда не засылали диверсантов. Ну, в общем, понятно, да? Да, он знает, что Трамп от него хочет, он машет руками, делает сигналы. Более того, он впервые, по-моему, он согласился на то, чтобы к переговорам присоединился представитель Европейского Союза. Да? Он, правда, там назвал Шрёдер, но он вообще сказал, ну это вот как бы мне бы было комфортнее, но пусть они решат. То есть он как бы Трампу сигналит, он не европейскому, от него Брюсселю сигналит, это он Вашингтону сигналит. Ну смотри, я уже тут уступил, что от меня надо. Да? То есть это, да, потрафил, и тут же возник разговор о том, что, возможно, переговорщики американские, которые с января не приезжали ни в Москву, ни в Киев, они приедут в Москву. Я имею в виду Уитков и Кушнера, который сейчас занят Ираном. Вот. Тут же немедленно есть американская реакция.
1: Угу. А вот это вот трехдневное перемирие, вы сказали, что Трамп надавил на, ну, и на Путина, и на Зеленского. И, в принципе, они должны сказать ему спасибо. Вот я хотела спросить вас по поводу этого перемирия. Насколько оно реально или это все как бы, ну, совсем не так?
0: Ну, например, значит, за вчерашний день, по-моему,

0: сообщили украинцы, что Россия атаковала 67 беспилотниками, обычно их 300. Mm-hmm. Вот это реально? Для людей, которые сидят под обстрелами, это реально. Ну вот реально. Мы не видим больших жертвований, мы не видим больших атак, мы не видим больших разрушений. Конечно же, когда у вас фронт в 1200 километров, конечно, оно там летает и перелетает, стреляет и перестреляет, но не массовые удары, те, которые были с двух сторон буквально 6-7 мая. Вот. В этом смысле это спасение человеческих жизней, это люди не погибают, большое дело. Mm-hmm. Хорошо бы продолжить, но пока мы про это ничего не знаем. И обмен еще вроде не произошел. Там чего-то украинцы засбоили, и украинцы, и не произошел, и продление не произошло. Вот Песков сегодня говорил о том, что нет сигналов дополнительных в Кремль о готовности.
1: Mm-hmm. Спасибо, Алексей. Через Дениса, потом я со своим идиотским вопросом, который я тут нашла для Алексея Алексеевича.
2: Ну, я вот к теме все того же заявления. Вот сегодня отреагировал господин Буданов, да, сказав о том, что, в общем-то, Зеленский готов к подобного рода переговорам. Но вот, опять же, 9 мая вечером было заявление, а затем помощник президента России, вот на ваш взгляд, он как бы поправился, потому что сложилось такое впечатление, что действительно Путин готов, в общем-то, пойти на какой-то компромисс. Но вот после того, как помощник, ну или представитель президента России, значит, поправил, что, в общем-то, я так понял, что все остается так, как и было, да, то есть это принятие, условно говоря, тех условий, которые были ранее нам всем известны, только после этого, соответственно, возможно, какие-то...
3: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
4: Remember last weekend? For many of us, it sounded like this. But for some, it sounded this way.
5: Drinking and driving was the cause of another fatal accident this weekend.
6: Would you step out of the car, please, sir?
4: Hey, summer weekends were made to remember, but not for all the wrong reasons. Please, drink responsibly. A message from the Brewers of Canada.
2: Или все-таки, как вы считаете, Путин действительно может пойти на какие-то уступки, на какой-то компромисс?
0: Путин считает, что он уже пошел на уступки, на компромисс. Он считает, угу. что ну а как? Он согласился на прекращение огня по линии соприкосновения Херсонской и Запорожской областей. Сейчас эти области, которые входят в Конституцию Российской Федерации для Путина, да, они на 75% контролируются Россией, на 25% территориально контролируются Украиной. Он говорит, хорошо, я готов здесь остановиться. Да? Но я не готов идти на компромисс там, где Донецк. И вот эти вот 6,5 тысяч донецких километров, которые остались. Вот давайте теперь вы уйди. Вот я пошел на компромисс, а вы не пошли на компромисс, говорит Путин. Я на территориальный компромисс пошел. Ну вот и вокруг этого сейчас крутится. Я абсолютно верно написал, по-моему, Владимир Борисович Пастухов. Он написал о том, что вокруг территории, вот мы с ним все время спорили, он говорил, что главный это вопрос территориальный, а я говорил, что не территориальный. Вот. А тут он сегодня написал очень правильную вещь в своем телеграм-канале о том, что вопрос о территории, вот это, Донецк, стал ритуальным. И вот тут я, зачем России вот это разрушенное 6,5 тысяч, ну там все отбомбили, там все, что возможно, там, да, там ужас какой-то весь. Вот, затем, что это вот-вот показать вот это вот, вот понимаете, вот это показать, вот это ритуально, да, кто первый сморгнет. Путин считает, я уже на компромисс пошел, вот смотри, Трамп, он же с Трампом говорит, он же не с Зеленским говорит, и не с Будановым. Значит, я вот здесь уступил, да, значит, ваше посредничество я принял, Запорожскую АЭС обсуждать я готов, да, а эти чего? А эти чего? А ничего. И вот вокруг этого все крутится. Я вам сейчас еще раз не свою точку зрения излагаю, а знаю, как это понимает и как своим близким людям говорит Путин. Да? Вот я вам пересказываю. Он лирический герой в этом смысле. Поэтому на самом деле это вопрос переговорный. Он должен идти, переговоры должны идти о статусе вот

0: этой части Донецкой 6,5 тысяч километров, там уже тоже Ушаков говорил о том, что ну хорошо, мы не будем вводить на эти 6,5 тысяч километров вооруженные силы Российской Федерации, но туда войдет Росгвардия, а кто будет их охранять? И я в беседе здесь с разными людьми говорю, это какая-то Газа, простите, имея в виду территория. Ну давайте ведем туда индонезийские войска. Нет, говорят украинцы, у нас в Конституции это наша земля. Путин говорит, а у меня в Конституции это наша земля. Я говорю, понятно. Да? Ну вот и чего? И как мы решаем этот вопрос? Пока силы кто-то не захватит и не отобьет. Да, ну хорошо, силы, пожалуйста. Вот. 12-го продолжим, да, чего нам не жалко. Получается.
1: Алексей Алексеевич, я все-таки вот нашла тут для вас. Вы для меня, ну, касательно этого обращения к вам, Алексей Алексеевич, были когда-то лицом Путина. Сегодня вы...
0: Не подавился.
1: Сегодня вы совсем с другой стороны. И складывается впечатление, что вы живете действительно как хотите, на парады не ходите. Кстати, почему? Означает ли это, что вы не патриот России и никогда им не были? Ну, вот такой странный вопрос, Алексей Алексеевич.
0: Ну, я не понимаю, что такое было лицом Путина. Я никогда не голосовал за Путина. Я отказался, как известно, со слов его же, отказался быть его доверенным лицом. Значит, я относился к нему как к функции. Подождите, так же, как, наверное, вы относитесь к вашему премьер-министру. Есть вещи, которые вы одобряете в деятельности правительства, вы это говорите как публичное лицо. Есть вещи, которые вы не одобряете. Можно сделать классификацию за 25 лет. Я достаточно публичный человек, чтобы понять, что я в целом не одобрял. И он это знал. Единственное медиа, на которое Путин публично наезжал много раз, это было «Эхо Москвы». И я. Единственное медиа. Просто. Ну, поэтому я не знаю, почему я был для вас лицом Путина, но можно и так. Вообще, пусть правда в глазах смотрящего. Вот. На парады я перестал ходить давно, когда подрос сын, но мне это не интересно. Я еще раз объясняю, что праздник – это штука внутренняя, праздник, который всегда с тобой. Да, ходил на парады исключительно ради сынишки. Вот. Поэтому, ну да, я гуляю сам по себе. Опять, я лицо публичное, у меня нет двух речей, у меня нет двух текстов, как говорит Бунтман. То, что я говорил президенту, я потом говорил по радио, или сначала по радио, потом президенту. Вот когда случился Крым, значит, март это у нас, да, он собрал главных редакторов, да, чтобы, говорит, я хочу вас про первого, сели всем, говорит, в Кремле прям, я хочу вас спросить о ваше отношение к тому, что вот Крым вернулся в родную гавань. Он сказал, ну, Леша, мы спрашивать не будем, я вчера его слышал, его точка зрения мне известна. Я выступил против. И относился к тем 13%, которые были против. Ну, правда. И поэтому, и чего, у меня ничего не изменилось. Ну, просто я имел возможность говорить это не только в микрофон, но и в лицо. Это правда. И приносить своим зрителям его реакцию. Это тоже правда. Понимаете, когда я его спрашивал там через неделю после ареста Навального, это была последняя встреча у нас с главными редакторами, собственно говоря, чем так опасен Навальный, что вы на него так вот прыгаете, навалили все и так далее. Потому что никто не спрашивал, хотя все это обсуждали перед эфиром, ну, в смысле, перед связью с ним, потому что был ковид, и он был на удаленке, а мы все сидели. Вот. Никто же не спросил. Хотя обсуждали все именно вот это. Да? Ну и чего? Ну что? Ну вот, да, я такой, а как иначе? Это публично, это все знали. Ничего нового в этом нет. Я продолжаю говорить то, что я говорил и 24 февраля, и 23 февраля, и 25, и 22. А что изменилось-то? События показали, что я прав. Что это катастрофа для страны, для России. Вот эта специальная военная операция, даже если она закончится захватом Киева. Я говорил 24 февраля, это катастрофа по последствиям для страны. И по последствиям мы видим нарастающий остаток негативных явлений для Российской Федерации. Разве нет? И это уже признают те, кто поддерживает это СВО. Разве нет?

0: Ну, просто мой жизненный опыт позволяет мне смотреть на последствия, а не только на то, что в этот момент происходит. Предполагать последствия, говорить о последствиях. Вообще это роль прессы, да, бегать по берегу и говорить, ураган надвигается, цунами идет, хотя еще только солнце. А просто мы знаем, мы метеорологи, мы понимаем, что там цунами, что надо готовиться к цунами. Не-не, какое цунами, вот у нас тут это пляж, солнце плюс 27. Нет, у нас работа такая, другая, и не только работа, но и образ мысли. Да, надо смотреть на последствия. Вот сегодня, вчера, министр социального развития Украины сказал, что на территории, которая сейчас под контролем Киева, Украины, живет 22-25 миллионов человек, из них 10 миллионов пенсионеров. Но поскольку он отвечает за пенсию, он знает, сколько у него людей живет на территории. Ребята, когда Украина стала свободной в 1991 году, жил 51 миллион в два раза. В два раза. Катастрофа. Вот о чем надо думать. А не о том, что взяли малую Толмачевку, отбили малую Толмачевку. Взяли там большую Толмачевку наполовину, отбили большую. Вот они об этом говорят все. А то, что погибших такое количество, уехавших такое количество, эмигрантов такое количество, внутренних эмигрантов такое количество, это катастрофа для страны. Реально. Не, никто, все про 2 километра, на которые продвинулись. Ура-ура. Ну, хорошо.
1: Алексей Алексеевич, а как вы думаете, вот та самая пресловутая элита это понимает? И вот эта история якобы с заговором, очередным заговором, в главе которого стоит Шойгу, Путин прячется в бункерах и так далее, и так далее. И все это на фоне падения рейтингов. Вот кто, во-первых, в эти рейтинги видит, даже если, ну, может быть, конечно, но вот насколько это действительно имеет в сегодняшней России значение, вот эти самые рейтинги, и вот относительно вот этих вот заговоров, насколько действительно в это можно верить?
0: Кому верить?
1: Людям, людям.
0: Каким людям?
1: Помните, вот когда все это только началось вот, в 22-м году, первое, что начали говорить, это то, что да нет, элиты сейчас, да нет, да ничего не будет, сейчас они Путина сметут, убьют, будет переворот и так далее, и так далее. Все в это как-то верили и надеялись на это.
2: Какая-то часть, наверное.
1: Ну, часть, ну хорошо, да, часть людей в это верила, на это как-то надеялась. Но прошло такое количество времени,
0: что... Я прошу прощения, я не понимаю вопрос. Mm-hmm. Это все равно, как комментировать профессора Соловья. У профессора, который у нас ведь на самом деле никакого заговора быть не может, потому что Путин давно в холодильнике. Они что, заговор против холодильника? Ну, ей-богу. Ну, такие вещи, они случаются в истории, да, бывает. Но если говорить серьезно и делать анализ, попробуем разложить ваш вопрос и мой ответ по полочкам. Первое. Рейтинги – штука важная. Во-первых, потому что в них верит Путин. Uh-huh. Это первое. То есть они оказывают влияние на его решение. Это часть влиятельного процесса, заставляющего Путина принимать или отменять, или морозить какие-то решения. Во-вторых, мы по всем рейтингам, по всем компаниям видим, что за вот последний месяц у него потеря минус 5, минус 6, минус 7 пунктов. Да? Что это значит? Это значит, что он потерял десятую часть тех, которые раньше говорили «да». Для него это важная история. Дело не в абсолютной цифре 67 или 75, да, а дело в снижении, как в тенденции. То есть люди разочаровываются. Он же после Крыма, когда рейтинг скакнул на 85, да, или там на 78, а одобрение на 85, значит, он ходил и говорил, видел? Он нам говорил, видели, как народ одобряет? Он нам эти рейтинги, ну, не в бумажном виде, да, в пересказе, видели? Вот вы все скептически, вот оно. Да? То есть для него это важная история. И мы знаем, что когда вот ему показали, как рухнули рейтинги в момент мобилизации в сентябре 22 года, а чего второй волны мобилизации-то нет? Вот генералы ходят и просят, ходят и просят. Уже 3 года ходят и просят. А он говорит, нет. А там просто его избиратели, его в этом не поддержали. Это было видно, и рейтинг пополз вниз. Да? Вот мы увидим, что там будет дальше с интернетом, посмотрим, но тут тоже пополз вниз. Вот мне приписывают, что это моя история, да, это на самом деле Катя Шульман история, когда она сравнивает

0: вот эти интернетовские решения с антиалкогольной кампанией Горбачева. Знаете, вот оно любили и разлюбили, что называется, моментально. Почему? Потому что ударил по образу жизни. Не по кошельку, еще заработаем, а по образу жизни. И ударил свой электорат, своих поддерживателей, коих 40% ядро, да, а на самом деле там в целом 60-65, 2/3. Поэтому рейтинги важны. Что касается элиты, другая часть вашего вопроса. Но элита прошла несколько, на мой взгляд, несколько этапов в своем отношении к тому, что происходит. Я вам могу сказать, что начало СВО это был шок почти для всех, включая некоторых силовых. Это был шок. А потом возникло, а что делать-то теперь? Они же все очень люди прагматичные и циничные. Да? Циничные в каком смысле? Не в плохом, не в литературном, а в том, что вот надо дело делать. Да, невзирая на средства. Вот у нас война, мы под санкциями. Вот я отвечаю за экономику, что я должен делать? А вот я отвечаю за промышленность, а я за сельское хозяйство, а я за культуру. Да, я губернатор Белгородской области, предположим, да? А что я должен теперь делать-то? Ну как чего? Организовывать работу по выживанию. Вот. Куда бежать-то? Значит, теперь только побеждать. Это был такой период. А сейчас я абсолютно уверен, что большинство элиты надеется, что Путин договорится. Но не с украинцами, а с американцами. Но с американцами. Вот такая надежда, она бывает. Он говорит «за», «против». Да, понимаете, война для этих людей – это инструмент для решения задач. И большинство из них считает этот инструмент не самым эффективным. Они не меряют там кровавый, не кровавый, эффективный или неэффективный. Вот в свое время, когда там случилась война с Грузией, да, очень многие из них говорили мне, что легче было эту Грузию купить. То есть скупить всю промышленность, не имея в виду там подкупить политические партии, они пытаются скупить вот все, да, вот все всю экономику. Купить. Зачем надо было воевать? Надо было просто покупать. Так же говорили некоторые грузинские предприниматели. Чего вы на нас напали, могли бы просто купить. И вот эта история про это. Но покупать это долго, это надо оформлять, это вот, ну и так далее. В общем. Вот. Поэтому они не считают многие этот инструмент как эффективный. Они говорят, ну хорошо, но он же решил, ну это он решает. Он решил применить этот инструмент. Ну что теперь делать? Теперь там побеждать, договариваться, прислушиваться к американцам. Вот так это происходит на самом деле, если отвечать серьезно на ваш вопрос, Денис.
1: Алексей Алексеевич, вот вы говорили про 2 километра и про людей. Людей стало в 2 раза меньше в Украине.
0: Но это говорит не социальное развитие Украины. Это не я. Не надо мне приписывать то, что говорят другие.
1: Ну да, но вы ведь точно совершенно сказали, что вот это важно, а не 2 километра. Ну, да. Даже же понимать и те, кто ответственен за эту войну, и от кого зависит, остановится она или нет, или как?
0: Ну, это же один параметр. Мы всегда, когда принимаем решение, мы разные параметры смотрим, да? Значит, и те люди, там, Путин, с одной стороны, Зеленский, с другой, видимо, окружение Зеленского, окружение Путина, смотрит и считает другие параметры, там, надеется на то, что вот это придет, вот тут дополнительно, вот тут мы отожмем, мы будем говорить с позиции силы, мы заставим их вот это, а еще мы выцыганим вот это, а здесь мы сделаем цап-царап, это обе стороны. Я имею в виду политический цап-царап, да, но все это пока впадает в эти 6500 квадратных километров, да? Как символически. Поэтому вот такие люди вообще про последствия правителя, они в основном про завтрашние последствия, посчитать, вот что такое такие потери, военные потери, имею в виду человеческие, имею в виду потери там, военные Российской Федерации. Они же огромные, ну, по сравнению с 15 годами Афганистана, да? Или сколько там в Афганистане? Они огромные. 10, нет, 15.
2: 10, 15.
0: огромные просто, это потери всего, это, а потери в эмиграцию, уехали в эмиграцию, вот берешь только даже деятелей культуры.

0: культура, которые уехали, слава российского, не знаю, культурного пространства, они уехали там и объявлены там врагами народа, там Акунин, там Быков, Юрий Манин, Мамин, это же тоже потери страны России, огромные потери. Ну и иммиграцию люди тоже уехали, а много ли вернется, даже если вот завтра будут там все назад, да? Там дети пошли в детский садик, уже 4 года прошло, слушайте, выросли, уже завелись друзьями, новыми профессиями, добрым образом жизни. Сколько вернется? Немного. А, вот, в процентном отношении. И украинцев то же самое. Люди оседают, заводят быт, дети, самое главное, дети, конечно, школа, детские садики. 4 года прошло. Те дети, которые были 12-летние, уже 16-летние, представляете себе? Кто их, они что, будут там ехать, как чемодан за папой и мамой? Да нет, конечно. Это история про потери. Да?
1: Нам тут прям четкую дату указывают. В Афганистане 9 лет и 1.5 месяца. Вот так вот. Ну, видимо, человек
0: спасибо, да.
1: Имеет,
0: да,
1: какое-то, спасибо большое. Имеет какое-то лет, отношение,
0: да,
1: к этому.
0: Да. Я скажу, откуда 15. 15 тысяч погибших.
2: Угу. Кстати, Юрий Борисович Мамин отмечал недавно свой 80-летний юбилей, Алексей Алексеевич, и был нашим гостем, и он называл людей, которых он, ну вот, которым он хотел бы как-то. И я вам сейчас не неловко говорить, но вы попали в список тех людей, которых любят. То есть мне даже ловко, неправильно я сказала.
0: Так спасибо. Что... Не ожидал, потому что общался с ним давно-давно в России. Ну, когда приходил он на «Эхо», даже, по-моему, на «Эхо Петербург», да, но все равно... Спасибо, мне очень приятно. Спасибо. От него дорогого стоит. Он человек резкий.
2: Да, да.
0: Он человек резкий, за ним не заржавеет. И его моя оценка. Мне очень приятно. Правда, мне очень приятно. Спасибо большое.
2: Я непременно передам, и мне это тоже очень приятно. Передавать одному человеку хорошее, а потом другому то же самое. Это действительно большое удовольствие. Сейчас это не так часто бывает, откровенно вам скажу. Вы сказали, Алексей Алексеевич, о том, что Путин воюет не с Украиной. Кто же тогда Зеленский? И виделись ли вы, встречались ли вы с ним когда-нибудь? И ваша оценка украинского президента?
0: Нет, с президентом Зеленским я не встречался ни до его президентства, ни во время кампании, ни после президентства. Поэтому для меня Зеленский – это такой же человек, как для вас, которого вы видите по телевизору там, или в соцсетях. Да? У меня не было личного общения, хотя бывала возможность, но как-то не складывалось. Иногда по его вине, иногда по моей. Вот. Ну что, Зеленский человек, безусловно, храбрый, отважный. Я очень хорошо и подробно знаю про первые дни военных действий, когда ему предлагали эвакуироваться, да, реально, это было не публично, и он отказался. И это не придуманный миф, да, хотя ему докладывали, что, в общем, на него там как бы наставлен пистолет, что называется. Вот. Но мне представляется, что Зеленский – это и Зеленский, его команда. Да? Все-таки президент – это даже такой автократер, как Путин, он отражается в своей команде. И мне представляется, что он вот молодой президент, он попал сразу в ощупь, да, он политикой стал заниматься там в 18 году, а через 4 года началась полномасштабная война, где он стал абсолютно штатский человек, игравший роль клоуна, да, КВНщик, игравший роль клоуна, любивший клоунаду, он становится верховным главнокомандующим воюющей страны, 20% территории которой захвачено его противником. Ну, во всяком случае, так считает украинский народ, да, что вот он верховный главнокомандующий и 20% захвачен. Вот, и эта роль очень тяжелая, депрессивная, и иногда, вот я знаю, что особенно последний год он вымотался, и его уже, и даже его западные партнеры с ним, как сказать, ведут раздраженные разговоры. Ну вот, начиная с Давоса, я вам могу сказать, что он начал в Давосе упрекать западных партнеров.

0: что они не поставляют, вот было сейчас, ну, в январе, а столько оружия, ему там просто начали огрызаться западные партнеры. Не хватает ресурса, не хватает сил, это понятно все. Вот. У самых отважных не хватает сил. Ну и, конечно, он точно не понимает, как разговаривать с Путиным. Когда он говорит, ну, публично и не публично, насколько я знаю, какие-то вещи, давайте на него надавим, и он сделает шаг назад. Нет. Не делает.
1: Алексей Алексеевич, ну, действительно, Зеленский многих подкупил вот своей смелостью вот в первые дни войны. Мне лично вот очень импонировало то, что, несмотря на вот эти все указания пальцами на него и говоря о том, что вот он попрошайка, клоун смешной, он продолжал ездить и просить. Действительно, в общем-то, что, ну, скажем, вот лично у меня вызывало какое-то уважение, но вот все-таки вот этот вот скандал, действительно, вот этот Миндельгейт, да, ну, честно говоря, у меня объяснений нет никаких просто, вот, ну, я не знаю, и вот эта вторая часть, ну, все прекрасно понятно, система, она что здесь, что там, примерно одинаковая, но все-таки, ну, это такой цинизм, ну, как-то, ну, не знаю, вот, и, безусловно, как-то вот, и вот эти вот истории с бусификацией, ТЦК, как-то вот все это не вяжется с тем, что действительно боязнь людей что-то сказать, вот эти санкции в отношении людей, я сейчас даже не про арестующие, естественно, а вот про Богдана, бывшего его главу президентского кабинета. Вот вы как-то на это реагируете? Вот как вы смотрите на это? Что-то у вас меняется в этом отношении?
0: Я смотрю, смотрите, я смотрю на это под одним углом. Так. И все мерить этой линейкой или этим циркулем. Uh-huh. Это способствует заключению перемирия, останавливает военные действия, спасает жизни людей или нет. Вот и все. А внутренняя украинская политика – это дело украинцев, украинских элит, ну, конечно, украинских избирателей, украинских военных, на самом деле, которые тоже на это все смотрят. Вот это все вещи в другом государстве. То, что я Василию говорил, это для меня другое государство. Да, и если бы не было военных действий, я на это смотрел бы, как это происходит где-нибудь там, не знаю, в Монголии или в Австрии, да, ну, другое государство. И у них там есть и коррупция, но Украина действительно по рейтингу коррупции до Зеленского еще очень высоко стояла. Куда коррупция делается? Ну, пришла другая команда. Ну и что? Ну, мы же слышим эти переговоры, которые, кстати, идут на русском языке, на этих пленках. Они между собой, команда Зеленского, говорит по-русски. Ну, вот чего. Вот. Вопрос, это влияет в конечном итоге по последствиям? Может это повлиять на прекращение, временное прекращение огня или нет? Мне кажется, смотреть надо от цели. Пока видим, что не сильно.
2: Ну, да.
0: Ну, а у меня была тоже смешная история, вот когда это было, в январе, что ли? Да, в январе, кажется, в январе. Значит, был в Израиле, иду там с одним приятелем, украинцем. Он говорит, вот смотри, вон дом Миндича, хочешь, зайдем? Я ему говорю, ты снайпера видишь на крыше? Давай не будем, давай еще не хватало, чтобы никто ухайдакал снайпер Миндича. Вот это будет, конечно, новость на два дня. Вот, его прошли мимо. Понимаете, ну, да, коррупция, в России коррупция, в Украине коррупция, да, да, но вопрос, еще раз, да, насколько эти скандалы, а там внутри или в отношениях с соратниками, или в отношениях с союзниками, ну, вот Германия или Франция, которые там сейчас деньги будут давать Украине, они, конечно, должны знать, что надо контролировать эти деньги. Контролировать. Поэтому США-то вот уже приняло решение, нет, мы больше денег, мы больше денег давать не будем, их раскрадывать. Именно в результате вот этих коррупционных скандалов. Но, повторяю, это все-таки внутреннее дело Украины. Ну и тех людей, кто, да, и кто их кредитует. Уж никак не дело России.
1: Да, да, но сказать, что эта история тогда никак не влияет на заключение, скажем, перемирия, да, наверное, тоже нельзя, потому что, ну...
0: А влияет, почему? Мы видим пока как. Послушайте, мы пока не видим как. Да? Ну, у нас в России, между прочим, из четырех там заместителей министра обороны, которые пришли в Шойгу там из МЧС, все четверо уже

0: сидят.
1: Угу.
0: Ну, нас сажают, у нас тоже коррупция. Ну вот, у нас недели не проходит, чтобы не были какие-то аресты высоких персон. В прошлом году, если мне не изменяет память, 88 чиновников высшей группы были либо под судом, либо под следствием, либо сидели в Предвариловке. Вы чего? Губернаторы, вице-губернаторы, мэры крупных городов, заместители министров. Вы чего? Министры стреляются.
2: Ну да. Алексей Алексеевич, вы сказали, что Зеленский не знает, как разговаривать с Путиным.
0: Не, то есть он думает, что он знает, он не знает. Он ошибается, так же, как многие другие. Потому что люди себе придумывают Путина и судят о Путине по карикатурам. Потому что очень много вот в обсуждениях, которые бывают на это, все, ой, Путин все боится, ой, он забился в бункер. Значит, что надо еще чуть больше шугануть, и он сдастся. Какой вывод из этого делается? Да? Это придуманный Путин, понимаете? Так нельзя. Я не знаю, чего делают там украинская разведка или другие разведки, я имею в виду, когда составляют профайлы, я не имею в виду диверсантов. Надо же составлять профайлы. Но это же профессия. Послы должны писать, люди, которые общались с ним, должны писать. Собственно говоря, вот эту историю, которую Путин рассказал в этом своем ночном, как сказать, подходе к прессе, да, о том, что ему сказали отойти от Киева, да, я эту историю знал. Я единственное не знал, кто ему это сказал. И у меня было три кандидата. Шольц, Макрон и Эрдоган.